Заказы на аванс. Прошу, не зарывай. А то вшитку присняй. Так из добрых кидовук, им на 2 метра те улицы мне.